0: накатить! Давай на гайку! Ну, живей! Снимай с него рубаху!
1: Играю! Это самое! Одно самое!
0: С вами будешь пить хозяин или кому-то? Сам! Катерина! Катерина! Катерина!

хоть и кочергина. Заехает Ильича, выступает, выступает. А ну, еще, на трезиру, на трезиру.

0: Sergej und Zafferli. Wort gut. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Подси палаяду, сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
2: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
2: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж твой поясок. Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: смотри, Катерина.
1: А если тебе...

Ничего нечего пить, потому что денег нет. Валида у меня такая, а у другого бывает планида хорошая. Вот Сергей тоже был полнейшим, а теперь может в водке купаться. Почему не меня, а Сергея? Уже я себе верю, а чем я хуже? Руки, ноги,

и смотреть, смотреть, должно быть там хорошее вино. Смотреть, смотреть, смотреть, посмотрю и я. Какие там, наверное, шрифты.

0: женщина подлая. А меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства венчаться. Я ей припомню, как без начальства венчаться.
1: Как можно ей все припомнить?
0: Была бы только причина, хотя причина всегда найдется.

0: А вот вы сами пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да. Тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, не тяните, тяните, тяните, а все!